святый Кузьма Демьян. Скуйным сладзепку вечную, долговечную. Дожди можуть, не размочуть. Ветры веюць, не развеюць. Солнце сушить, не рассушить. А люди судят,

эфира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Белорусская радио рация проведения вам передаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Бересельбелы Подляской, да и так само интернете rc.com. Далее черговые комментарии. Восинская сессия Парламентской ассамблеи Рады Европы проходит в Страсбурге до 2 кастрышника. Я нагадаю, что эта ассамблея объединяет парламентарии из всех 46 держав у сябров Рады Европы, но головное посиджение проходит в Палаце Европы у Страсбургу, где находится штаб-квартира Рады Европы. Какие белорусские питания да акценты важные на этой осенской сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы? Нам рассказывает черговый наш соразмовца, наместник старшини Объединенного переходного кабинета, да керовник народного антикризисного управления Павел Латушка.
1: Треба еще раз узгадать, что мы працуем как официальная делегация демократичных сил, потому что мы маем обраную координационную раду. Уже другий раз отбылись выборы, и у рамках координационной рады обрана ответная делегация. Чальцом якой я з'являюся. Без выборов немагчыма было иметь нам официальный статус 6 особ у нашей делегации у Парламентской Ассамблеи Рады Европы, одной из важнейших межпарламентских организаций. Главное, зрозумело, это белорусский парадок дня, то, что важно для нас, для белорусов, фокусовать увагу на белорусскую тематику, то, что репрессии не скончиваются, то, что режим протягивает подтримание войны, и то, что треба притягивать до отказности Лукашенко и его хаурусников, так само, как и робить все, как худшей вызвали полезневоленных и системно изменить ситуацию в Украине. Но у нас отбылись вот только что встречи с украинской делегацией. Предметная, вельми змястоўная. Дарэчы, мы домовились, и была просьба украинского боку допомагать у лабаванні пытання худшейшей ратификации отповедных документов по створению специального трибунала отказности за агрессию супраць Украины. Прогучала информация подчас сессии, что уже 10 краин ратификовала, необходимо 16, как прокуроры уже могли почать працавать, а судьи позднее разглядать отповедные судовые справы. Мы ведаем, что дякуючи працы нашей делегации, мои поправцы, умвешши у минулым годе юрисдикция спецтрибунала распаўсюджваецца на Лукашенко и его хаурусников. И мы зараз собираем доказы разом с Пилполом, Айсансом, НАУ, передаем это украинскому боку, как позднее выкарыстать у судовых и следующих справах. Дарэчы, 41 краина подтримала уже сам комитет, який збирае все доказы, який збирае у тым ліку шкоды, якія были нанесены Украине. Это перспектива, які краину могут, в принципе, долучиться до самого уже, самой деятельности спецтрибунала. Мы сустракались с литовскими депутатами и делегацией, с немецкой, с польской, с Монако навод. Но першиню отбылась встреча с министром замежных справ Монако. Ведайте, что я колись имел гонор уручить, как верший амбассадор Беларуси, доверши листы князю Монако. Дальше сегодня имел с ним и короткую гуторку. И навод подписывал меморандум в усталевании дипломатичных отношений. Чему министр замежных справ Монако? Ну, сдается, невеликая краина, але на сябр, Парламентской ассамблеи Рады Европы, есть депутатская делегация, и министр замежных справ Монако старшинствует у Совете министров Рады Европы. Это выконавчий орган, головный политический орган, и она приняла нас разом с Владимиром Остапенко и сказала, что она подтримливает нашу деятельность по справе, например, вертание украинских детей в Украину, что Монако долучается до всех санкций, которые вводятся супрать России и режиму Лукашенко. И сказали нам сябры с парламентарии, и представники министерства замежных справ Монако, что это важно, что за 10 годы у першиню официальный статус моя белорусская делегация. Так что шмат встреч, это уникальная пляцовка. Ты можешь встретиться с в один день с депутатами Испании, Италии, Португалии и проговорить наши пытания, наши проблемы. Ну, политические группы, это фракции, которые працуют у каждом парламенте, есть они у Парламентской Ассамблеи Рады Европы. Я имел гонор выступать с брифингом, с информацией о Беларуси под час поседжения одной из политических фракций, это фракция ЕПП, мы сустракались так само с Альде, с социалистами. До речи, когда мы кажем про встречу с ЕПП, я зверну увагу про то, что в Беларуси протягивается конвейер репрессий, вызвали вызваляюцца палізняволеныя і чарговы, на жаль, ідуць за краты. Я казаў пра ролю Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны.
0: І такі тэмы, між іншым, гучаць на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я нагадаю, што гучаць яны з вуснаў прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, вось, напрыклад, у рамках восеньскай сесіі ПАРЭ, між іншым, выступала Марія Калеснікава, лаўрэатка прэміі імя Васлава Гавала. Галоўны пасыл беларускіх прадстаўнікоў — гэта Беларусь павінна заставацца часткай еўрапейскай прасторы, беларускае грамадства нельга блытаць з рэжымам, які яго прыгнятае. Я нагадаю, што такія тэмы, між іншым, гучаць на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Мы вяшчаем на хвалі 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Выбух на химичном заводе у Подмосковья. Загинули 7 человек. Польские компании затекавились белорусским калием. Артем Брухан комментует артикул выдания ОНЕТ. Правоборонцы рыхтуются до тыдня супрать смиротного покарания.
2: У студии на вино жили Калерковская.
3: У Подмосковья на оборонном химичном заводе отбылся выбух. Загинули как минимум 7 человек. Предприемство выходит у российскую держкорпорацию Ростех и выпускает сярод іншага продукцию войскового призначения. Поводле украинских крыниц завод так само вырабляет боевые частки для беспилотников. Российскую ладу стверджают, что выбух не был связан с атакой дронов. Поводле их причины стала техничная авария. Выбух отбылся у 4-м цеху, який цалком разбурился. У будинку знаходилися 44 человеки, больше из них эвакуировали. Еще несколько человек могли заставаться под завалами. У минулом годе завод двойче атаковали украинские беспилотники. Про потерпелых тогда не поведомлялося. Польские компании могут быть зацікавлены у импорте белорусских калийных угноений. Про это пишет польское выдание ОНЕТ. Журналист Витольд Юрош анализует махчимую перезагрузку относительно помеж Варшавой и Минском после встречи керовников МЗС Польши и Беларуси Радослава Сикорского и Максима Рыжанкова. Поводле Юроша, за сближением Польши и Беларуси могут стоять у темлику экономичные интересы. Он стверджает, что компании, связанные с былыми сотрудниками польских спецслужб, могут быть зацікавлены у импорте белорусского калію. Белорусский политик и аналитик, спикер координационной рады и наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан прокомментовал ютуб-каналу «Рация» з'явление даденного артикула у польском выдании.
4: Я не завсёды связываю некие артикулы в медиах с тем, что делают политики. Часом это связанные речи, часом не. Але Витольд Юрош, до речи, шмат каже про Беларусь. Мне подается, и он и книгу написал, тому и он шмат про это разважает, является экспертом. И тематика Беларуси снова вертается в польский парадок дня, бо сапраўды отбылась вось гэтая сустрэча на узроўні міністраў. И зразумела, что вось, як я казаў, и перед лютым 27-го года, да, и перед выборами будучими у Польши, все ж таки некие инфонагоды, связанные с Беларусью, это так само важно будет для политиков.
3: При этом у артикуле в польском выдании не называется конкретной компании и не приводится доказы того, что этот интерес польского бизнеса до белорусского калия уплывает на официальную политику Варшавы. С 5 по 10 кастрычника у Беларуси и за ее межами пройдет тыдень супрацьмиротного покарания. Беларусь застается одной краиной Европы, где оно протягивает применяться. У межах тыдня 5 кастрычника правоборонча центр «Весна» презентует подкаст про працу правоборонцу супрацьмиротного покарания. 6 кастрычника у Варшаве отбудется конференция ОБСЕ с уделом Андрея Палуды, а у вечера онлайн-слухание координационной рады. 7 кастрычника у Варшаве пройдет открытие это размова про смиротное покарание, после якой отбудется музычный сет. А 9 кастрычника у Кракове пройдет воркшоп «От Ирана до Беларуси. Як смиротное покарание становится политичным инструментом». Организаторы так само закликают долучаться до тыдня и проводят уласные кинопоказы, лекции, дискуссии да іншие акции. А полную программу тыдня супрать смиротного покарания можно найти на сайте правоборонного центра «Весна». У Беларуси 1 кастрычника отзначили Международный день пожилых людей. У Гародні с этой нагоды пришли святочные и спортивные мероприемства. У Темлику отбылася оздоровленчая прогулка по скандинавской ходьбе у урочище Пышки. А у Ленинском районе города провели урочистое мероприемство для ветеранов. А у Бирости напередодні свята обрали супербабушку 2026. У регионах так само прошли іншие встречи и мероприемства для людей старейшего возраста. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сходину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само зараз, це має раніця на термометрах в нашому помішному ріки юні плюс 6 у Білосоку Гайновці, у Боковиську ди Харудні, плюс 7 зараз у Лідзі, у Бірості, у Кубрині, ди плюс 6 у Пінську, у день чекаємо плюс 19-21 у Бірості, плюс 18-20 у Білостоку ди Гарудні, ди так само перемінне в облачність сьогодні напереді у нас. Вітер слабий, неустойливий, паўднёва-усходні, його хуткість складає усяго 2-3 метри за секунду, ну, так само повышенный атмосферный тиск, тягом дня он не будет меняться, да и застанется повышенным.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
2: А так само зараз 5 хвилин, после 8 в Беларуси, после 7 в Польше. Белорусская радио РАЦМ, 98.1 FM в Белостоку, да и Харудня, 99.2 FM в Берсе, Белой Подрязке, да и так само в интернете rac.com. Такую больше ранешнюю чарговую ходину с вами разом починаем в нашем эфире, а напереди чарговые темы, да информации не забавим.
5: rac.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио РАЦМ».

0: Пятница с рацией.
1: Игра, другий день кастрычника, пятница. Мы працюємо далі на ефірах. У здоров'я Білорусі 2026. Проблеми, які потребують професійного та громадського обміркування. У Вільні дискутували на гэтыя тэмы на адмысловай конференції. Про її виніки та основні проблеми, з якими сутыкаюцца як лекары у Білорусі, так і у замежжі. З модератором гэтай конференції, лекарам ды намісніком представніцы по соціальнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіславом Салаўём пагутарыла Таццяна Смуткіна.
2: Гость рацыі.
3: Люди часто пытаются, там, вось прайшла конференция, а толку, а вынік? Такое першае пытанне. А другое про социальную, вось гэтую палітыку, про социальное страхование. Я б хацела, каб вы выказаліся так само. Медицину это страховая.
4: Нет. И более того, попытка ввести страхование и любые модели страховой медицины в Беларуси в ближайшей перспективе, в краткосрочной приведет только к тому, что будет еще больше катастрофа в лучшем случае, в худшем ничего не поменяется. В лучшем ничего не изменится, а в более реалистичном все только ухудшится. Я постараюсь это объяснить чуть больше. Любая реформа, если аллегорию провести, вы ведете самолет, то нужно посадить на взлетную посадку. В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратной связи ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки, нарушают трудовое законодательство, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум последним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если вы завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
3: Ну, как с ковидом, так.
4: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке. Другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это будет примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот этот вот запрос. Переходный период, на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша осталась очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разносит в другую сторону, получается еще хуже, и вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве. Сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, менастит, предыдущий до вот это государство, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшей вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от аппендицита пока еще не умирают, слава богу, на улице. Медицинская помощь целом оказывается. Да, она может лучше, да, очень большие затраты, фальсификации, но по факту она оказывается. Цель дойти до полного дна, когда медицинской помощи нет совсем, начать ее потом выстраивать по новым лекалам. Поэтому это, к сожалению, невозможно. Если говорить про практические выходы, то это на самом деле не первая конференция, она, если мы помним, уже четвертая. И по сути, на этой конференции мы наконец-таки переходим от момента, кто виноват, к тому, что делать. То есть мы должны иметь определенный план, хотя бы верхнеуровневый, начиная от того, как нужно менять, как нужно это стабилизировать, чтобы дать время тем, кто будет у нас реформами, реформировать не руины. И тут можно опять-таки пойти будет уже цепочкой, когда мы говорим, нам нужна статистика. Почему не статистики? Потому что есть директивы из Минздрава, и потому что есть привычка врачей защищаться от криминализации врачебной деятельности, когда любое осложнение становится предметом разбирательства следователей, фальсификации. Соответственно, если мы даже скажем Минздраву, окей, Минздрав дает сверху приказ, ой, а теперь пишем правду. По инерции все равно будут прикрываться, ну, слышали, знаем, плавали. Напишешь правду, завтра тебе за эту правду спросят. Плюс у нас будет резко скачок осложнений, которых не было, сейчас не стоит фиксироваться, это само собой не возникнет. Возникает вопрос, если мы говорим про декриминализацию лечебной деятельности, что у нас любые происшествия с пациентом в больнице, они уже как бы не разбираются, и даже если пришел, то есть разница между пытались помочь максимально качественно, но не смогли, потому что там что-то не рассчитали, или какой-то сложный случай, приравнивается к, ну, извиняюсь, там, пьяный врач пришел, отрезал ногу вместо аппендицита, это разбирается. А кто это разбирает? Следователь? То же самое получается. Судмедэксперт, у него нет компетенций. Это должно разбирать профессиональное сообщество, а их нет. Сейчас у нас разбирается через Минздрав. Минздрав, а у Минздрава всегда виноват только либо все хорошо, либо виноват конкретный исполнитель, системной проблемы нету. И вот так вот это все одно за одно цепляется, и это выстраивается в более-менее понятный план, что нужно делать в первую очередь, чтобы все не рухнуло окончательно, но и то, чтобы мы позволили накопить данные, которые позволят спланировать нормальную реформу, потому что стоит понимать, страховая медицина в Беларуси в коммерческом ее плане, когда есть частные страховые компании, как, по примеру, условно говоря, США, в Беларуси невозможно. Конституция Беларуси гарантирует медицинская помощь за счет бюджета. На этом можно ставить точку. Если мы говорим, что какая-то политическая партия говорит, а мы вот сейчас будем за страховую медицину, соответственно, это мы идем с позиции, а нам не до законов. И плевать на то, что там написано в Конституции, в законах и прочее. Поэтому страховая в короткой перспективе невозможно. В долгую это будет решение белорусов через референдум, если мы говорим про смену формы, либо более реалистично это будет решение о реформах таких в рамках государственного, скажем так, обеспечения той политической силы, которая получит большинство голосов белорусов в нормальных условиях.
3: Тобок это максимум у новой демократичной Беларуси. Поступово перейти
4: до... Это придется делать в нормальной Беларуси, потому что сейчас Беларусь в том числе на санкциях за нарушение трудовых прав. То есть медицина держится на переработках, на работе по 32 часа, что нарушает белорусское законодательство. Она держится на принудительном распределении студентов на 5 лет обучения. Этого делать невозможно, потому что иначе это будет та же диктатура, только поменяем цвет флага. Толку как бы не очень, те же будут санкции за нарушение прав. Второй момент. Система, когда мы говорим про распределенцев, когда плевать, что там вы там уволитесь, там придете поработать 2 года, уволитесь, мне пишут новых рабов, если вот так позиция чиновника. Она уже в Беларуси начинает захлебываться, как можно быть по докладу моего коллеги Владимира Пикерени. У нас начинается уже пробуксовка медуниверситетов, про колледжи мы вообще молчим. И просто из-за этой демографии у нас не будет набираться достаточное количество врачей, чтобы компенсировать 40% уход из специальности медиков. Если мы говорим, что мы готовим 10, работать потом будет 6, у нас должно быть, соответственно, превышающий вот этот отток, набор. У нас и так, в принципе, работает. В условиях снижения количества белорусов.
3: Ось, дарыча, я хотела сказать про то, что не только там, например, мы там про это говорим, а звычайные люди кажут про то, что не хапая там у лекарнях медиков. Да. И не то, что медиков, а вот аппаратов там КТ, МРТ. В ухоле не вельми подобается то, что упростили эту працу с худкой допомоги, тупок, якая ближайшая там...
4: Тут очень неприятные моменты в том плане, что в Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка, и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов. Именно поэтому у нас не хватает аппаратов КТ, именно поэтому у нас не хватает врачей, потому что очень большое количество врачей занимаются откровенно бесполезной работой. И опять-таки цель медицина это не в первую очередь про комфорт, это в первую очередь про эффективность. Опять-таки отсутствие статистики не позволяет хорошо сравнивать, что вот мы вот туда, она неэффективна, потому что вот смотрите. И единственное, за что нам получается цепляться, это те показатели, которые невозможно сфальсифицировать. Возможно сфальсифицировать причину смерти, но не возраст смерти. Можно сфальсифицировать данные, то есть те данные, которые получаются по крупицам собирать, они показывают, что в сравнении с той же Польшей система неэффективна, и ее эффективность можно повысить. Поэтому от скорых врачей на скорых помощи, которые будут как социальные такси, нужно отказываться, и придется. От визитов педиатра домой к ребенку, который 7,5, нужно отказываться, потому что именно это одна из причин. Но в то же время это имеет определенные преимущества, что эта практика есть. Это говорит о том, что в системе, если посмотрим по душу населения, количество врачей, у нас еще больше, чем в Голландии. Они неэффективно расходуются, мы берем микроскоп и забиваем гвозди. Убрать вот эту дурость откровенную, которая не полезна пациентам, но привычна, это вот огромный кадровый ресурс, который позволит заткнуть дыру в момент переходного периода. Потому что, по большому счету, переходный период с подачи одной из экспертов мы перестанем заниматься реформами, потому что здесь речь скорее про санацию и стабилизацию. Отсечь то, что давно умерло, то, что не нужно, и хоть как-то стабилизировать, чтобы накопить данные и экспертизу для реформы. С колес реформы вслепую делать бесполезно, будет только хуже.
3: А как вы ставитесь эти сгодом из этого, что, например, у лекаров, как у наставников, заваленная праца еще разными паперками, то бок я не бачу
4: ситуации,
3: там вышнял те, там лекары не бачат своих пациентов.
4: Абсолютно верно. Если говорить про, была хорошая фраза, что она имеет пациент, это тот человек, который мешает врачу делать его работу. 20% рабочего времени врачей уходит на медицинскую документацию. Это катастрофа на самом деле. Документация, причем это еще катастрофа тем, что у нас есть очень много бесполезных госпитализаций, цель которых выполнение планов, согласно системе СИМАШКО, то есть так, чтобы больница показывала свою эффективность, а по факту это просто выполнение какой-то социальной больше помощи, а не медицинской. Поэтому документооборот увеличивается, отнимает время. Если мы посмотрим на соотношение допустим, в отделении там, не знаю, хирургии любой там стандартной польской больницы, там, белорусской, у нас берут, допустим, 3 врача на там, 30 пациентов, я утрирую сейчас, в Польше получится 7 врачей там, на 10 пациентов. Это не говорит, что польские врачи ходят бездельничают. Это говорит о том, что в больнице только те пациенты, которым действительно нужна больничная помощь, он не может находиться дома, но им будет на все внимание, и им будет на вся экспертиза, все время врачей, чтобы эта помощь была качественная. Говорить о том, что нельзя терапевтическую помощь, что мне комфортнее жилось в Беларуси, потому что я мог вызвать педиатра домой, нужно смотреть на конечный результат. Пациенты, даже не то, что живы, а качество их жизни, продолжительность жизни, количество повторных госпитализаций и далее по списку. Траты на одного пациента зависят от заболеваний, и вот от этого уже отталкиваться.
3: Еще я чула, ну, как бы на слабех это отшивала. Когда тут кладешься у лекарню на некую операцию, тебе худко просто выписывают. У нас бы, например, тримали больше.
4: А как вы считаете, это хорошо или плохо, что странно выписывают домой? Как пациент, человек, который просто вот со стороны это посмотрел?
3: Широко, я первый раз удивилась, что на 30 день я так думала, ну, 5 там дней. А после уже, как там, муж это пришел, сын там, я думаю,
4: есть такое выражение «фаст-трек хирургия», хирургия быстрого пути. Дома не то, что лучше, дома безопаснее. Нахождение пациента в больнице представляет для него риски, начиная от внутрибольничных инфекций, заканчивая другими проблемами. Чем быстрее пациент уходит, тем лучше для пациента. Госпитализация, как любит, ну, я просто гинеколог, поэтому у меня свой немножко бэкграунд. Госпитализация на сохранение беременных в стационар – это очень порочная практика, потому что госпитализация увеличит в 11 раз риск тромбозов. А от тромбоза почему-то можно слегка умереть. Внутри больничной инфекции я даже заикаться не буду больше к инфекционистам, но проблема именно в том, что все считают деньги и эффективность. Пациента выписать там, на первые сутки, даже есть там операции на Францию и гинекологию, то после больших операций пациентку могут с первых суток уже выписать домой. И завтрак не пьет медсестра. И это дело не потому, что они экономят деньги на пациентах, а потому что они понимают, что быстрее выпишешь, быстрее активизируешь, быстрее заставить домашние какие-то дела при хорошем обезболивании, быстрее человек поправится. Цель – конечный результат. Можно привести очень отдаленный пример про комфорт и эффективность. Это такая немножко в шутку и прочее. Был такой, к сожалению, покойный профессор Черствой, патанатом. Один из живущих белорусов на тот момент, чьим именем было названо заболевание. То есть это был очень известный профессор. Это был и фамилия, но правда. Он был очень суровый мужчина, которого боялись студенты, аспиранты и прочее. И у них ходил инсульт. И дальше ходила легенда. В больнице, где он лежал, это было ныне это МНПЦ, тогда вот 9-я больница. Он в инсультном отделении. Инсульт очень важно начать вовремя реабилитацию. Чем раньше начинается реабилитация, тем лучше эффект. Человек, который не привык, что ему перечат, столкнулся с необходимостью заново учиться ходить. Ну, я сейчас очень немножко утрирую, спрашиваю детали, просто суть. На что он примерно в собственной манере пожилого человека высказал свое негодование в матерной форме заведующему отделению реабилитации, что пошла-ка ты к черту, я буду лежать. На что примерно в таких же выражениях получил ответ от заведующего, который заставлял, чуть ли не, условно говоря, пинками, но заставляла пациента вставать и реабилитироваться, и он вернулся на кафедру, преподавал еще определенное время, пока, к сожалению, второй инсульт его не догнал. В том плане, что вести на поводу пациента и погладить его по головке, что «мой хороший, ну хочешь полежи», не работает. Медицина должна быть эффективной. Если надо что-то неприятное, если нужно участие пациента и какие-то его активные действия, нужно объяснять, нужно это, условно говоря, стимулировать пациента, а не вести на поводу и не пойти в больницу, в санаторий, просто полежи. Больница для пациента опасна и одна вредна. Чем меньше потом будет в больнице, тем он здоровее будет, особенно пожилые пациенты.
3: Так, вот я хотела сказать, некоторые кладутся как бы специально.
4: К сожалению, ситуации, когда в малых районных больницах, в малых районах больницы выполняют социальную функцию, когда показанием для госпитализации пожилого мужчины в больницу является отсутствие печного отопления. И на зиму, на морозы он ложится в больницу. Больнице нужно выполнять план, поэтому довольны дедушки, да, но это должны делать не больницы, а социальные центры, потому что в больнице внутри больничная инфекция. Есть очень большой битвоз тревоги, что мы приближаемся к доантибиотиковой эре, когда высеваются антибактерии, полностью резистентны ко всем антибиотикам. Это катастрофа. Поэтому мы не просим пожарных ремонтировать дома, мы не просим, там, не знаю, прости господи, полицию в нормальных странах заниматься сантехникой, да давайте социальные работники заниматься социальной работой, медики медиками, а не пожарники, которые готовят еду, а врачи, которые тушат пожар. Все должны заниматься только том, на что они заточены. Тогда это будет эффективно. Потому что если у тебя в отделении 20 человек, из них 15 не требуют внимания с точки зрения их здоровья, а 5 других требуют, ты все равно будешь размывать свое время на тех пациентов, которые не требуют внимания, и это вот ухудшать, плюс ты будешь на них тратить финансовые ресурсы, что больничная койка, она стоит дороже почему-то, чем койка в санатории, поэтому дешевле в гостиницу положить, чем в больницу, а у нас это сделано немножко странно.
0: Гость рации.
1: Иногда такого меркования притримливается наш гость, это лекар, наместник представницы по социальной политике Беленого переходного кабинета Станислав Соловей, с ним размовляла Татьяна Смоткина.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 кастрычника. У такий ж день 1413-го была заключеная Городельская уния помеж Польшей и Великим князством Литовским. Это была домова великого князя литовского Витовта со своим стриечным братом, польским королем Владиславом Ягайлом. Поводле постулатов унии Витовт признавал верховную уладу Ягайлы. Частка вотчинных правов на земли ВКЛ Ягайлы переходила польской державе, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одночасово у вводился институт спадчинности трону и титулу великого князя Литовского. Фактично, гэтым подтверждалась незалежность великого князства от короны. Польские магнаты обвестили Витовта опекуном малолетней дачки Ягайлы. Витовт занял первое место у коронной раде и стал другою по значности особой во уладной системе злученной державы. А кроме того, у великом князстве Литовском уводилось однольковое с Польшей администрационное деление на воеводство и кашталя. Литовские бояры-католики отрымливали правы польской шляхты, а так само польские гербы. Гэтые змены закранули 47 родов. Православные князи и магнаты с Полоцкого, Витебского, Смоленского княства не удельничали у з'езде у Городли, тому акты унии их не дотычили, а сгаданные княствы у межах ВКЛ заховывали широкую автономию. Городельская уния зарабила католицтво привилеяванным веровызнанием, что значно обвострило унутраную ситуацию у Великим князстве Литовским.
0: Нагодник.
2: 2 кастрычника 1930-го у Гародні вийшов з друку перший номер громадсько-культурного часопису «Белоруская думка». Это было штотидневое видание, которое друкавалося до 1932 года. У программе часопіса было обвещено про ягоную незалежность, імкнення усебаково информовать читача и оховывать интересы белорусского селянства. «Белоруская думка» осветляла белорусский громадский рух на Городинщине, життё вёски, а так само писала про події у Польщі і за мяжой, про життя у СССР і БССР, у тим ліку про сталінські репресії.
0: Нагодник.
2: 2 кастрычника 1968-го у Каліфорнії був створений національний парк Редвуд агульної площі у 23,5 тисячі гектарів. Йон знаходиться на повнач від Сан-Франциско і включає у себе три парки секвої узровню штата Джедеді Сміт, Дель Норте і Прери Крик. У 1978 годі Конгрес США прийняв рішення поширити площу Редвуда на 19 400 гектарів. Національний парк покритий старожитними лясами секвої, у гэтым ягоная адметність.
0: Нагоднік.
3: Радіо Рація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 18 студзеня 1976 года. Давно минули ті часи, коли збожжа молотили цепом. Калісті бывала. Збожжа з паучастка треба було молотить амаль цілую зиму. Стоїш, бывало, і слухаєш, як ще раніцей за огнем, ліхтаром починають кльопать цепами по таку, а кольки было работы с веянием. А теперь про такую молодьбу давно забылися. Теперь молотят збожжа молотарня, и она молотит вея и сортует збожжа. А за день-два можно 3 клуни обмолотить, только умей справляться. Да и людей треба с десяток. Таким чином, в одну осеннюю субботу был я запрошен на молодьбу до ведомого народного разбера Наумюка Владимира в вёску Конюки. Собралась она с десяток человек, только с конюков. А с вёски Тялушки приехал с мотором и молотарней старшиня сельско-господарча гуртка Яким Михальчук. И он громадский активист и примал колисти у делу Кастричницкой революции в России. Ему теперь 84 годы. Был на фронте Первой Сусветной войны от ее початку. Гуде мотор, шумить машина, только работу подавай. Двое берут снопы со стороны и до молотарни на таку подают. Один стоит на машине и у молотарню снопы по воле пускает. А машина шумит, раве молотит и вымолоченную солому выкидает. А эту солому уже подбирают 6-7 человек, которые на смену берут ее на перевесла, относят и вяжут у снопы. И так за 2-3 годины всю клуню житая вёз смолотили. А смолотивши и за стол посели. А тут закуска и горелка. А за стол сели жихары конюков, якія молотили. Леонович Иван, Василюк Петро, Корнелюк Алексей, Дорошук Василь, Климюк Петро и иншия. Распочалася и гуторка об работе у поли, об ураджаи, об земли, что на ёй всё расте, и она всех кормить, написал Матвеюк. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я замужняя, у меня 2 детей. Жили мы згодно. Коли я захворела и лежала в больнице, муж опековался детьми, наведывал меня. Коли я вышла с больницы, лекарь сказал, что потребно санаторное лечение. И я завагалася. Столько уже часу муж сам с детьми. Але он категорично заявил, что я повинна ехать здоровье наиважнейшее. И я поехала. Сумно вельми было у первые дни. Муж писал часто, напоминал, каб об здоровье дбала. Але вось тут зацікавився мной мужчина, намного старейший за мене, уже разведенный. И он веселый, жартовник, приемно проводила с ним я вольный час. И стал он мне близким. Я его чакала, выглядала. Сердце дрыжало, коли приходил. Мигом пролетел час побыту, и треба было вертаться. Обяцал, что приедет в наш город. Так и было. Споткались, жил у гостиницы. Бегала я до его, хаваючися перед мужами знакомыми. Теперь пишет мне письма. Хаваюся я с ними от мужа, да стараюся, каб не показать по себе того, что в душе накопилося. Ведаю, что дренно раблю, але сама не могу с этим справиться. Все об им думаю. Сердцейка, поможи мне. Аня с Б. Отказ сердцейка. Аня, повинна ты як найхучей порвать с этим мужчином. Ты закахалася, разведенный, намного старейший, сумел приманить до себе молодую. Ему что, а у тебя семья, добрый муж и каханые малыши. И коли ты будешь продолжать с ним контакт надалей, ты зруйнуешь свою семью. Покуль не поздно, зробив все, каб его забыть. Присвячай больше часу детям, мужу, який стольки сердца тебе оказал, коли ты хвалил. Варела Серзейка.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я вот с темой пятницы. Люди мы дорослые, але, як завсёды кажу, что ни до чего не закликаем, бо любая колькость алкоголя – это вельми дрэнна. Вам про это расскажет любы медик, нават той, кто часами бере у якости подяки коньяк. Так вот, я обещал рассказать вам про то, что алкоголь отключает важный механизм у мозга. Мы тут жартовали, но и соправды, дякуючи алкоголю, можно доведаться, где менавито мозг находится у человека. Погодитесь, ну, соправды, так, у женщин туды-сюды, у мужчин сюды-туды, у когости... Ну, коротенько ж вы заразумели, про что я зараз кажу. Але казать серьезно, дык, ну, вядома, что алкоголь здольны по-розному уплывать на поводины людей, а розный алкоголь, дык, яшчэ больш по-розному, а розные люди, калі наукола, и калі яшчэ и закуска, так себе, ну, так ясно. Одни люди после нескольких там порций становятся такими больше гучными, больше такими разняволенными, а у инших возникает некая там раздражняльность, некая там конфликтность, агрессия. Ну, сутыкались. Такая розница связана с уздеянием этилового спирта на мозг и с индивидуальными особливостями человека, куды без их. Вот питание. После уживания алкоголя заповоливается праца участков мозга, которые удельничают у плановании, оценки наступства и подавления импульсивных реакции. У вынику человеку становится больше складано контролировать эмоции и объективно оценивать то, что отбывается у вогуле. Миновито тому ситуация, якая у тверозом стане могла бы застаться практично незауважена, и после уживания спиртного часом успринимается зусим инакш. Выпадковое сутыкнение, неприемная фраза, маловажная спречка могут выкликать значно больше мощную эмоциональную реакцию. Еще один эффект связанный со звужением уваги. У психологии есть такие стан, и этот стан часом называют алкогольной близорукостью. Человек мацней концентруется на наибольш прикметным раздражняльнику у певный момент и меньше уличивая махчимые наступствы своих деяний. Коли таким раздражняльником становится ревность, крыуда, некий конфликт, вероятность резкой реакции, я думаю, что повеличивается. При этом сам алкоголь не означает, что человек обовязково станет агрессивным. Ось, ну, соправды. Алкоголь вогуле ни при чем. Реакция залежит от множества факторов, в том лику темпераменту, узровню, стрессу, досвиду попереднего, социальной обстановки, чакання от уживания спиртного, колькости выпитого. Это все это... От этого всего залежит. Особливо рызыкоўным лічыцца сполучение великой дозы алкоголю со схильностью до импульсивных поводин. Алкогольное опьянение так само связывают с подвышенной рызыкой гвалтовных поводин и навод самопошкоджения. Однако эта сувесть не означает, что спиртное является одним чинником подобных учинков, и оно может зменьшать самоконтроль и тем самым повеличивать вероятность небеспечных поводин. Додатковую погрозу уявляет сполучение алкоголю со снотворными те некими там седативными препаратами, некими там иншими речевыми, которые воздействуют на центральную нервовую систему. В таких выпадках наступства могут выходить далеко за межи измен поводин. Может, в фильмах разных назирали вот эту историю, когда там берут некую там таблетку, например, то самое снотворное, и запивают таким виски. Тут медики, я не ведаю, что я не робить вот этот момент, коли глядять, конечно, такие фильмы. Але не про это. Особливую увагу специалисты рают звертать на змены уласных поводин, которые повторяются после уживания спиртного. Тем уже вам рассказывали про это. Конфликтность, страта контроля, провалы у памяти после алкоголя з'являются подставой переглядеть ставлення да уживання. Калі подобные эпизоды повторяются, рекомендуется серьезно обмежовать, а лепш цалкам спыніць ужыванне спіртнога. Постоянная агрэсія ў стане ап'янення таксама можа быць падставай звярнуцца па прафесійную дапамогу. Вось. Часамі, канешне, бывае так, што ўжо позна кудысьці звяртацца, але ўсё ж такі зычу вам трымаць сябе ў руках. Угу.

0: Лёля. Едем, Лёля.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдным белорусским интеллигентом, сапраўдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

Александр Помидоров, The Abba Orchestra, на хвалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Так само привитание, кто слухает нас онлайн и читает новины на нашем сайте. Нагадаю про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск высший за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это не в забаве. Дочекайтесь.

0: Радио Рація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рація. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
2: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Весна. Правооборонная передача на белорусском Радио Рация. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

Нави Бэнд на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, сегодня в день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-ўсходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Руская радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У каждый будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация». Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Поэтичные роздумы. Літаратурная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радио рация пропонует.

Юту на хвалях беларускага радио рация. Нас с вами еще чекают Демона де Атеста. Потом новины. Вот основные темы. У Киеве транспортный коллапс. Микола Статкевич встретился с представниками Евразвяза. У Польши рыхтуют закон про готовность державы до войны. Про это, да и про иншее пойдет говорка литерально про 8 хвилинок. Новины представить Анжалика Ляльковская.

0: подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 кастрычника. У такий ж день 1413-го была заключенная Городельская уния помеж Польшей и Великим князством Литовским. Это была домова великого князя литовского Витовта со своим стриечным братом, польским королем Владиславом Ягайлом. Поводле постулатов унии Витовт признавал верховную уладу Ягайлы. Частка вотчинных правов на земли ВКЛ Ягайлы переходила польской державе, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одночасово у вводился институт спадчинности трону и титулу великого князя Литовского. Фактично, этим подтверждалась незалежность великого князства от короны. Польские магнаты обвестили Витовта опекуном малолетней дочки Ягайлы. Витовт занял первое место у коронной раде и стал другой по значности особой во владной системе злученной державы. А кроме того, у великим князстве Литовским вводилось однольковое с Польшей администрационное деление на воеводство и кашталя. Литовские бояры-католики отрымливали правы польской шляхты, а так само польские гербы. Эти измены закранули 47 родов. Православные князи и магнаты с Полоцкого, Витебского, Смоленского князства не удельничали у з'езде у Городли, тому акты унии их не дотычили, а сгаданные княствы у межах ВКЛ заховывали широкую автономию. Городельская уния зарабила католицтво привилеяванным веровызнанием, что значно обвострило внутреннюю ситуацию у Великим князстве Литовским.
1: Нагодник.
3: 2 кастрычника 1930-го у Гародні вийшов з друку перший номер громадсько-культурного часопису «Белорусская думка». Это было штотидневое видание, которое друковалося до 1932 года. У программе часописа было обвещено про ягоную незалежность, имкнение усебакова информовать читача и оховывать интересы белорусского селянства. «Белорусская думка» осветляла белорусский громадский рух на Городинщине, житё вёски, а так само писала про події у Польщі і за межой, про життя у СССР і БССР, у тим ліку про сталінські репресії.
1: Нагодник.
3: 2 кастрычника 1968-го у Каліфорнії був створений національний парк Редвуд агульної площей у 23,5 тисячі гектарів. Йон знаходиться на повноч від Сан-Франциско і включає у себе три парки секвої узровню штата – Джедеді Сміт, Дель Норте і Прери Крик. У 1978 годі Конгрес США прийняв рішення поширити площу Редвуда на 19 400 гектарів. Національний парк покритий старожитними лясами секвої, у гэтым ягоная адметнасць.
1: Нагодник.

0: такого виртуального кандидата? И каким мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила.
2: Лишь не глядя на этой репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
3: Радио «Рация».

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордон Мэтью Томас Самнер народился 2 кастрычника 1951-го. Британский музыка, спявак и аутер песень, мультиинструменталист, актер и филантроп, якого все добро ведают под псевдонимом Стинг. Былый лидер гурта The Police с 84-го года працуя сольно. Мая зорку на аллее славы у Голливуде за досягнение и уклад у галине музыки.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польши, 16 у Беларуси.
3: Статкевич встретился с представниками Евросвязи у Беларуси. Лукашенко раскритиковал Армению за намер долучиться до Евросвязи. Правооборонца раит не ехать белорусам ни в Армению, ни в Грузию.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Былый политвязень Микола Статкевич встретился с представниками Евросвязи у Беларуси. У своем телеграм-канале он написал, что подяковал за допомогу Украине и солидарность с поневоленными краинами нашего региона. И он отзначил, что оборончая война в Украине и холодная громадянская война у Беларуси – это змагание за каштовности, где силы свободы супротивляют силам тирании. У гэтых войнах вызначаецца не толькі лёс рэгіёна і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой Еўразвязь адыгрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эстония закрыла свои порты для збожжа з Россией и Беларуси. Урад Эстонии принял решение про заборону транзиту збожжа з Россией и Беларуси. Мета санкций – оказать тиск на Российскую Федерацию с метой спынения военной агрессии шляхом скорочения магчимости отримания прибытку российскими предпринимальниками и обмежевания крыниц прибытку, якія дозволяют финансовать военную деятельность, говорится у тексте тлума начальные записки. Уличиваючи подтримку Беларусью деятельности России, оправдано уведение аналогичных заборон и относно Беларуси, личить урад Эстонии. Что теперь с будовництвом белорусского порта у Мурманску? Будовництво белорусского мультимодального порта у Кольском заливе каля Мурманска займет еще несколько годов. Реализацию проекта стримливают обмежеванные махчимости транспортных шляхов, которые ведут до Мурманского порта. Про будовництво белорусского порта у этом регионе у першиню стало ведомо у красовику 2024 года. После двух годов перемов Беларусь и Россия подписали погоднение про створение терминала для перевалки белорусских грузов. Проект реализуя компания, якая на 99% належит белорусской Logistic Energy, разликовая могутность до 30 миллионов тонн грузов на год. Визовый центр Венгрии с 1 кастрычника повысил памер сервисного сбору. Теперь он складе 22 евро за одну заявку. Ранее памер сервисного сбору складал 18 евро. У вынику, каб отримать венгерскую шенгенскую визу праз центр, белорусам треба заплатить 57 евро. З их 35 евро складая консульский сбор и 22 евро сервисный сбор. Оплата усіх сборов робится у белорусских рублях по курсе установленным на день оплаты. Что с первой польской атомной станцией? На 2036 год запланованы початок коммерцийной эксплуатации первого энергоблока первой у Польши атомной электростанции. Про это стало ведомо с обновленной программы развития ядерной энергетики Польши. Чекается, что другая АЭС у Польши будет уведена у эксплуатацию прикладно у 2040 годе. Проект АЭС реализует державная компания «Польская ядерная электростанция». Станции. Города Белхатов и Конин остаются приоритетными местами размещения. У Польши потаннее паливо. Президент Кароль Наўроцкий подписал закон об податкообкладанні надзвычайных прибытков паливных компаний. Урад хоча выкарыстаць гэты метод для финансования программы по снижению цен на бензин и дизельное паливо на заправках. Докладное снижение пакуль невядома. Министр финансов Анджей Даманский у своим поведомлении у социальных сетках обвестил, что снижение может скласти злоты 20 злоты 30 за литр палива. Больше низкие цены на заправках повинны з'явиться ближайшими днями. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 89 грошов, евро 4 злотая 38 грошов. У Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 73 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 10 хвилин застало ще до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі, і прийшов уже час на коментар рації. А сьогодні Микола Бєнько про ностальгію Путіна по СССР як програму нової війни.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: Валдайський дискусійний клуб позиціонується владами Російської Федерації як міжнародний форум для розмов про сусвітню політику. Насамперед, для Кремля це давно пляцовка, де Путін особисто тлумачить свою версію історії і огучує зовнішньополітичні сигнали. Тому його виступлення варто сприймати як адлюстрування світопогляду, з якого виросла війна супроти України і тепер повстає погроза нової ескалації. Путін під час виступу знову назвав розпад Совєтського Союзу трагедією для десятків мільйонів людей. Позднее советское керовництво ён обвинуватил у наивности, бесклопотности и слепым доверия до Захаду. Ён еще раз назвал Россию ключевой часткой былой Российской империи. Это принциповый момент. У путинской системы координат Советский Союз – это не союз формально ровных республик, а якія у 1991-м отримали право на самостоятельность. Это просто одна из исторических форм империи. Отсюль выникает, что суверенитеты Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и інших соседей воспринимаются ими як не норма, а як часовое отхиление от исторической России. Менавіта этой логикой Путин тлумачить напад на Украину. На Валдае он повторил, что Россию нібы примусили обороняться со зброей в руках, а война пошлася проз русофобию, агрессивный национализм и поширение НАТО. По сутности, мы бачим способ перекладания отказности за уварвание на ахвяру агрессии и ее союзников. Усе гэтые фразы свечать про то, что калі б не украинское сопротивление, Кремль мел бы магчимость пойти значно далее за захоп территорий. Пораза Украины открыла б шлях до обновления просторы залежных режимов, нового совка без советских лозунгов, але с теми самыми принципами: обмежеванный суверенитет, силовый контроль и право Москвы вызначать, якую мову, память и политичный курс могут иметь соседи. Путин не обовязково хочет литерально обновить Советский Союз. Его наймета больше гнуткая – войти в историю, как избиральник империи. И человек, який выправил помылку советских попередников. Тому ён одночасово шкадуе про распад Советского Союза и погарджает тими, кто его допустил. У тым же выступлении Путин пригрозил, что в выпадку промога нападу на Россию будет разглядаться применение усёй наявной зброи. Ён так само признал, что протяг международных конфликтов вельми верогодны. Ядерные намеки тут служат звыклой мете – примусить Европу бояться властной подтрымки Украины. Высновы из этого довольно простые. Покуль Путин сидит у Кремли, мир – это только передышка поміж ескалаціями, бо для його війна в Україні не помилка і не трагедія, якою треба як мага хутчей скончить, а частка великого рахунку за розпад Совєтського Союзу і страшену імперію, виставленого зрадником. На Валдаї він фактично звертається і до Заходу: не лезьте, не допомагайте Україні, не перешкоджайте Росії вирішати лёс територій, які у Кремлі лічать своїми. Але насамрэч, коли Захад отступить тепер, то за Україною не наступить супокоєння, наступить чергова новых претензий. До Беларуси, Молдовы, краин Балтии, всей Усходней Европы империя, якой дозволили взять одну краину, не робится от этого меньше голодной.
3: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Весна. Правооборонная передача на белорусском радиорация. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней. Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Белорусская радиорация пропонуя.
0: 5 хвилин остается до 4 години после обеда в Польше и 5 в Беларуси. До нового выпуска новин, как я сегодня рихтую для вас Валя Лаевская. А сярод тих же новин хочу звернуть увагу на дві. Экс-керовник польской выведки пропонує открыть Гданьск для белорусского калію. І ще одна: за останні 3 місяці улади Білорусі зліквідували ще 34 громадські організації. Більш новин уже праз кілька хвилин на хвалах. Беларуская радиорация.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Покуль дойдем до розмови про культуру, треба нам теперь затриматься на теме тих лосов, якія беларусы переживаюць ва ўсім свеце, дзе кінуў іх свет проста пасля таго, як вымушанымі былі яны з'ехаць з бацькаўшчыны. Дэпартаваны некалькі дзён таму з Грузі беларускі актывіст Леў Міхеєў плануе застацца ў Арменні. Пра яго цяперашняе становішча і далейшыя планы распавёў праваабаронца Раман Кішрак. Размаўляе з ім наш калега Сяргей Апановіч.
2: Што далей рабіць з Лёвам Міхеєвым у Арменіі? Што ён плануе рабіць?
3: Па Міхеєва два варыянта. Либо легалізоўвацца в Арменіі, возможно, через подачу просьбы об убежище, либо уезжать в другую безопасную страну. Положительно он остается в Армении.
2: Он вам дал некое подтверждение к этому факту, что он остается там и будет робить эту легализацию.
3: Ну да, так? Он искал квартиру относительно возможности выбить бюджета, вот нашел хорошую квартиру, и, в общем-то, он готов остаться в Армении.
2: Жите, ну, вот, когда мы кажем, вот я вчера слухал разговор на, там, еще на одном СМИ про, где больше беспечно, в Армении или в Грузии? На вашу думку, где больше беспечно, в Грузии или в Армении?
3: Ну, в Армении, в Грузии, в каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но, тем не менее, депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушения, преступления и подпадают под новые правила возможности депортации.
2: И, например, можно потратить под спис это СНДшные, которые, ну вот, при заезде.
3: Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Льва Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать или правила политических белорусов Армении не выдают.
2: То есть были такие моменты, когда там людей затримливали, что за ними далее было?
3: Ну, их освобождали там через день, через два или позже их освобождали, потом они не могли уехать из Армении. Кто-то подавался на убежище, и несколько человек получили этот статус белорусов. Но некоторые добивались разрешения все-таки на выезд, несмотря на этот розыск, и уезжали из Армении. Поэтому, ну, вот варианты такие.
2: Ну, то есть можно сказать, что Армения дает этот статус утекача, и там статус додатковой обороны. Грузия пока что ни одному человеку такого статуса не дала.
3: В отличие от Грузии, которая никому из белорусов не дала статус беженца или дополнительной защиты, Армения дает статус. В Армении не очень много запросов от белорусов, белорусов не очень много, но тем не менее, кто запрашивал, как человек получил этот статус.
2: Скажите, новость, как вы раете белорусов, куда легче ехать, в Грузию или в Армению, когда из Беларуси съезжать уже там на постоянку в эмиграцию?
3: Можно сказать, каждый решает по-своему. В Армении тоже есть свои риски в виде, помимо вот этого соглашения, договора, который предусматривает межгосударственный розыск и возможность задержания, есть также российская военная база в Армении, и россияне там пропадают, некоторых пытаются похитить, поэтому риски такие существуют. Поэтому если для транзита, то Грузия вполне приемлемая страна. Для, скажем так, дальнейшей легализации жизни в Грузии есть вопросы, когда мы преодолеем, сложно сказать, и вообще преодолеем ли мы, потому что правительство Грузии сейчас взяло такое направление по изгнанию мигрантов из своей страны, прежде всего нелегальных, но также так называемых нежелательных мигрантов, кто там участвует в политических каких-то мероприятиях там или акциях, либо журналистов, вот недавно гражданина Франции и человека с паспортом беженца не впустили в Грузию, да, вот прошла информация. Это показывает, у них был дрон, они их внимательно связаны были как-то с политикой, но, тем не менее, Грузия перестраховывается в этом плане. И журналисты, активисты, которые хотят приехать здесь и жить, или хотят здесь что-то поснимать, они сталкиваются с риском, что их не пустят, либо в последующем выдворят из страны. Вот Грузия так как бы отгораживает. После того, как было достаточно либеральное миграционное законодательство, Грузия это законодательство ужесточило. Ну и существуют вот эти перегибы, которые выражаются в том, что уже вторая инстанция в рамках судебного процесса по отказу в убежище, она рассматривает дела без участия сторон. Если раньше мы знали там, о дате рассмотрения, могли документы представить, то сейчас это привело к тому, что все хуже и хуже практика, и даты не знаем, и вот Лев не знал даже дату своего судебного разбирательства, он думал, что дело не рассмотрено, оно уже несколько месяцев как рассмотрено. Это вот большая проблема, которая мы столкнулись по таким делам вот, в сфере правосудия в Грузии. К сожалению, я не считаю, что это допустимо такой практики. Мы будем добиваться ее изменения или корректировки, чтобы люди знали о том, рассмотрено их дело или нет, чтобы для них не было такой ситуации. А те белорусы, которые сейчас в статусе просителей убежища, я знаю, что многие напряглись, потому что непонятная это была ситуация с Львом Михеевым. Но рекомендация такая. При посещении департамента миграции, если вы хотите посетить справку и продлить временное удостоверение личности, проверяйте статус дела. Не рассмотрено ли ваше дело. Связывайтесь с адвокатом. Идите в суд. Проверяйте вот в суде. Если сомневаетесь, проверяйте. Ну и в общем-то, сейчас рекомендация все-таки быть готовым к возможным задержаниям.
1: Роман Кишляк уже 2 тижні тому назад сутикнувся з новими нечаканими тяжкощами у Грузии. Його перестали пускати у будинок суду, де он раней обороняв права білоруських емігрантів.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: День из рации у пятницу 2 стрычника наближается уже до конца. Еще споткаетесь сегодня с Виталом Цыганковым, его политхитом, але не опускайте нас. То, что кончается день из рации, не свечить, что кончается вещание белорусского радиорация. Мы вещаем круглосуточно, а уже после 18 годины будут запрашивать вас наши сябры с Еврорадио. Будет эта программа Еврозум. А потом от 19 годины уже будет с вами Кирилл Малаховский, який запрашаем на вечер с рацией. А коли закончится вечер с рацией, далей заставайтесь с нами, бо пачнется ночь с рацией, а пачнется я на программой «Кола Джон с Бородой», якую рыхтует для вас Алеш Дубовец. Так что да, ад ранку, до ночи, ад ночи до ранку можете быть разом с белорусским радио «Рация».

0: Тут живе Беларусь. Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Александр Лукашенко на встрече с керовниками Урада Украин Евразийского экономичного союза в Менску закликал партнеру не отмовляться от агульного рынку. Главное, про что я вас хочу попросить сегодня, это российский рынок и ваши державы. Это основа. На 80% мы у вас гандлюем. Тому я вас прошу, не спешайтесь от этого сходить. Поверьте мне, нигде нас не шукают. Тому не треба спешаться выкидывать то, что тебе сегодня дает корысть. Не треба сходить с этого агульного рынка, сказал Лукашенко. Для керовника Беларуси Евразийский экономичный союз важен с двух причин. По-перше, это крыница экономичного доступа до России. По-другое, одночасовый инструмент, при яким Минск спробуя оборонять свои интересы перед Москвой. То бок, заставаться один на один с Кремлем не самое приемное. Тому Лукашенко за все до певных экономичных спречках с Россией спробуя опираться на иншие краины, удельницы этого экономичного союза. Сярод іншага, може, і таму ён так нервово успрымае намер Арменіі выйсці з гэтага аб'яднання і пачаць інтэграцыю з Еўразвязам. З магчымым сыходам Арменіі ў гэтым эканамічным саюзе не застанецца, акрамя Беларусі, ніводнай еўрапейскай краіны. Прэм'ер Арменіі Нікол Пашынян працягнуў прытрымліваць свайго абяцання не наведваць Беларусь пры Лукашэнку. Ён не прыехаў на Еўразійскую раду, а ўдзельнічаў у паседжаннях па відэасувязі. Лукашенко так само подкреслил, что сотрудничество Беларуси и России допомогло справиться с санкциями. Все, что вы бачили, это не только тому, что мы не откинули с советских часов нечто. Там полова в этих продуктах, тракторах и иншим российская. Технологии володаем, а ресурсы у вас. У нас столько нема, каб зрабіць гэта. Вошы такой интеграция. И увёшы санкции, Захад прослезился. Неяк вытрымали, нават у гэтых умовах войны. Сказал Лукашенко. Цікаво, что все большую залежность Беларуси от российской экономики он спробуя представить как некое досягнение. На самой справе эта залежность веде только до еще большей технологичной отсталости. Лукашенко выкористовывая ЕвроЭС как способ отримливать от России экономичные преференции. У мая 26 года он казал, что союз повинен быть эффективным на практике и что Россия повинна зробить серьезные кроки и максимально пойти на соступки. Лукашенко подтримливая Евразийский экономичный союз не тому, что хочет без конца поглублять интеграцию с Россией. Ему потребный этот союз как экономичный мост до России, как крыница преференций и как шматбаковая рамка, в якой Беларусь еще может отстоивать певную автономию. Парадокс у тым, што чым больш Беларусь залежыць ад расійскага рынку, тым меней у Лукашэнкі магчымасцяў выкарыстоўваць ЕвроЭС як інструмент балансавання.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Уже только 8 хвилин остается до 18 годины у Польши, 19 у Беларуси. До нового выпуска новинок. А сярод их прочитаю только одну. Признали политвязнями еще 12 человек. Больше новинок зрозумела, прочитает для вас Валя Лаевская, а будет это уже не в забаве.

0: Камиуру. Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Радио Рация.
1: 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
3: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный целком Беларуси.
0: Радио.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» проиграла ЦСКА с ликом 1-3 у матчі регулярного чемпионата КХЛ. Это сьомая пораза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закинул 2 шайбы у первом периоде, еще одну у третьем. Один гол «Динамо» забил Даниил Сатишвили, реализовавший большесть. По ходе встречи Василь Дямченко заменил Зака Фукале. Сергей Калинин отримал травму и не смог протягнуть гульню. Сборная Германии перемогла Сербию с ликом 2-0 у третьем туре группового этапа дивизиона А Лиги наций. Это первая перемога немцев под керавництвом Юргена Клопа. После его призначения команда провела 3 матча. Одна перемога, одна ничья и одна пораза. Ранее Германия сгуляла у ничью с Нидерландами 1-1 и соступила Греции 0-1. Клоп узначалил сборную у жнивни, сменивши Юлиана Нагельсмана. Клоп занимается серьезной перебудовой команды, выкликавши на первый сбор 44 гульцы. Мета у тренера амбіційна – вернуться у еліту мирового футбола. Єгор Шарангович став першим білорусом з виніковим балом у новому сезоні НХЛ. Нападник допомог Калгари закинути одну шайбу у матчі з Сіетлом, але команда буйно проіграла 1-6. Шарангович провів на льоді більше за 17 хвилин, зробив один кидок і 2 силові прийоми. Його показчик корисності – мінус 1. Артем Ліушинов у складі Чикаго виніковими діяннями не відзначився. Блэк Хокс заступили Юті 0-6. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо. Oh,

На Єврорадіо новини шоу-бізу. По мотивах «Форсажу» здымуть сериал. Проект находится у распрацовцы с початку года, а его премьеру плануют на 2028, прикладно одночасово с выходом «Форсаж» на заусёды. Выконавчими продюсерами сериала станут тим лику Вин Дизель и Сэм Винсент. Майк Дэниелс напишет сценарий пилотной серии и станет шоураннером проекта. Про сериальную версию «Форсажу» Дизель упершиню рассказал у Трауни. Тады актер заявил, что фанаты уже давно хочут убажить протяг истории знакомых персонажаў на тэлебачанні. Паводле яго слоў, стваральнікі доўга чакалі слушнага моманту, каб перанесці франшызу ў новы фармат і пры гэтым захаваць яе герояў, міжнародны размах і ідэю сям'і. Гэта будзе не першая тэлевізійная версія франшызы. З 19 па 21 год Netflix выпускаў анімацыйны серыял «Форсаж. Шпіёны гоншчыкі», які пратрымаўся 6 сезонаў. Николас Кейдж раскритиковал сучасный киносусвет Марвел. И он поравнал его с добро финансованным и приукрашенным рестлингом. На думку актера, супергеройским фильмом и сериалом не хапает историй и деталево прописанных персонажей. Створальники занадто часто сводят сюжет до черговой бойки. Кейдж лечит, что ранние проекты киносусвету Марвел были мощнейшие, дякуючи историям и пропрацовцы персонажей. Теперь же супергеройские сюжеты занадто часто заканчиваются одним и тем же бойкой. Сучасные проекты Марвел, на думку Кейджа, все частей нагадывают ему рестлинг-шоу. Коли я бачу больше за 50 разумных, невероятно талиновитых актеров у гэтых недоречных костюмах, которые рыхтуются до бойки, давайте будем шчирыми, все сводится до бойки. Мне тяжко не думать, что киносусвет Марвел перетворается у добро финансованную и приукрашенную VVE, заявил Йон. Кейдж додал, что хотел бы бачить у супергеройских проектах больше самих историй, а не сцен битвов. Президент США Дональд Трамп абмяркоўваў план захопу кіраўніка Венесуэлы Николаса Мадура са штучным інтэлектам Грок. Пра гэта піша Time. У снежні 25 года Ілон Маск, уладальнік кампаніі XAI, якая распрацоўвае нейрасетку Грок, прыехаў у Белы дом на таемную сустрэчу з прэзідэнтам. Трамп гадзінамі задаваў чат-боту пытанні пра сваё прэзідэнцтва і спадчыну. У некі момант ён спытаў, як адрэагуюць венесуэльцы, калі США захопяць Мадура. Паводле слоў прысутнага на сустрэчы чыноўніка, чат-бот отказал, что Мадуро был репрессивным и вельми непопулярным диктатором, и что многие венесуэльцы, вероятно, отсвятковали б его свержение. Поводле звесток выдания, после таких слов Трамп отдал загад об захопе Мадуро. Покинувши сустречу, президент назвал Грок гениальным. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Я нагадую, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Бирости и Белой Подляска, и так само на сайте rac.com по всем свете девять интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский, как звичайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайший уикенд. Завтра у суботу 3 кастрычника надворье в Беларуси будет вызначать сфера повышенного атмосферного тиску. Чекается переменная облачность без опадков надворья. У ночной ранешний час местами чекается невеликий туман, ветер неустойливый, слабый. Температура по ветру минимальная ночью чекается от плюс 2 до плюс 6 градусов, в особных районах до плюс 9 градусов. Местами по поводневосходней полове Беларуси прогнозуется заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем температура по ветру прогнозуется от плюс 17 до плюс 20 градусов, атмосферный тиск будет падать. В неделю 4 кастрычника территория Беларуси будет находиться на полночной периферии антициклону. Чекается переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и ранницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер заходней чверти от слабого до умеренного. Днем местами порывистым. Температура поветра ночью в складе от плюс 2 градусов по повдні Беларуси и по дневному сходе до плюс 10 градусов по полночи краины. Местами так само по полночи чекаются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура максимальная прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса, по полдни краины до плюс 23. Вось такое надворье на здороженьке чакая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Палац» с треком «Волк» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Статкевич встретился с представниками ЕС в Беларуси. Лукашенко раскритиковал Армению за намер долучиться до Еврозвязу. Правоборонцы раят не ехать белорусам ни в Армению, ни в Грузию. Про гэта и да инши новины про 4 хвилины расскажем. Валя Лаевская, дочекаемся разом.

0: Радио.
1: Рация.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берасті і Біле Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малахулський. Розкажу крихо подробязній про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 3 кастрычника, на дворе Беларуси будет вызначать сфера повышенного атмосферного тиску, чакается переменная облачность без опадков. У ночной ранешний час местами будет назираться слабый туман, ветер неустойливый, слабый, температура поветра ночью складет плюс 2 до плюс 6 градусов, в особных районах до плюс 9 градусов температура поднимется. По паўднёва-ўсходняй палове республики прогнозуются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем температура прогнозуется от плюс 16 до плюс 21 градуса, атмосферный тиск будет падать. 4 кастрычніка ў нядзелю тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай у асобных раёнах таксама будзе слабы туман назірацца, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 градуса па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 градусаў па поўначы Беларусі. Месцамі чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 2, да паўднёвым усходзе Беларусі максімальная тэмпература днём прагназуецца ад плюс 16 до плюс 20 градусов, по поводне краины до плюс 23. Вот такое надворье на здраженьке чакает. Тягом ближайшего уикенду робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Авиа с треком «Лепш да тебе» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордон Мэтью Томас Самнер народился 2 кастрычника 1951-го. Британский музыка, спевак и автор песень, мультиинструменталист, актер и филантроп, якого все добро ведают под псевдонимом Стинг. Былый лидер гурта The Police с 84-го года працуя сольно. Мая зорку на аллее славы у Голливуде за досягнение и уклад у галине музыки.

0: Белорусское радио РАЦО.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, замкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦО.

Но на воле весна, и счастливые люди аж до раницы могут гулять за селом. А у меня от журбы разрываются груди и трапечется сердце перебитым крылом. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет. Снится кожную ночь мне матуля сивая, издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет.

согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть ни забудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок

Вежи? Не, мы не сникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

грамм, чтобы жить. Докуда ведет мне та дорога, не знаю, але не затримаюсь. Воле хоть хвилю жить, ніж долго ледве трать, як мертвить.

Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, объяква успрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные, и шукаем без конца выйти условия просторные.